0: резкий просвіт.
1: А що це за люди, а? Какого вони сословят, эти люди?
0: Вы видите эту чашу?
1: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
0: А вот торшеры Воронихина.
1: Торшеры, торшеры. Торшеры
0: Воронихина.
1: Ампир, ампир.